не могуче. Я между следнима. Смеем се и плачем истовремено. Трчим, а у ствари пузим.